Это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй